Вайаумаю баасу пакамаразбандира пасоле баши хайян дубара.